0: Matarba si Japan dalgi chika dugi pap shalgi dinu alnijo bagnge bagki yep.
1: Alo.
0: Alo. Oui.
1: Sir, dinu la siar.
0: Yal yal nungu siar. Turba kfe wote kubaki.
1: Man luga la wote.
0: Turbi.
1: Luga lu.
0: No tudu.
1: Ajuma sau.
0: Ajuma sau siar nalla. Bismillah tafadala.
1: Wow. Mana ela soi.
0: Wow.
1: Ela soi nengko dakko ay. Давай, бубугет, тавак партии, бубугет, партия, ам доле, эсай. А так, элесой, дефорват, то, индуват, элесой.
0: Гараджи, ам дал лекса, я бусур, наса тайди, хакатай. Я не тебе не димашу, я.
1: Давай, партии, дюдо, партии, давай. Бубугет, кери, я гули. Ngai bu kiri parti bu SI ngat bu gedam election kola to
0: aju mo ngol nuy di nuy walu ga yef aju ba dal yang ci benen dimension yow 0 88 628 113 46 00 221 33 920 4 21 forum sur l'actualité 92.5